0: FM.
1: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль. Им ведь от тебя нужно лишь одно. Если кто ушел, значит, это не твое.

0: новости на Jam FM.
1: Здравствуйте. Беспилотники минувшей ночью снова атаковали логистику Wildberries. Удары произошли в Краснодаре и Невинномысске Ставропольского края. По предварительным данным, есть пострадавшие. Об этом сообщила журналистам Татьяна Ким. Wildberries совместно с профильными службами ведет работу по устранению последствий атаки на свои логистические центры. В Краснодаре жители сообщили о взрывах в районе 3 часов ночи по местному времени. Спустя час власти города официально заявили об отражении атаки беспилотников и попросили жителей перейти в укрытие. Тушение возникших пожаров продолжается. Далее к местным происшествиям. Фонтан кипятка забил минувшей ночью на проспекте Космонавтов. Горячая вода затопила тротуары. Коммунальное ЧП случилось на территории, где идет ремонт теплосетей. Также из-за прорыва магистрали пострадали припаркованные поблизости автомобили. Их не только залило. На корпусах и стеклах машин есть сколы, трещины и вмятины из-за щебня и кусков асфальта, которые разлетались при появлении фонтана. По словам очевидцев, пострадало много машин. Фото публикует портал Е1. Дополнительный рейс этой осенью появится между Екатеринбургом и столицей Индии. О его открытии сообщили в пресс-службе уральских авиалиний. Дополнительный рейс перевозчик ведет с 25 октября. В результате из Кольцова в Дели можно будет улететь 3 раза в неделю – по вторникам, пятницам и воскресеньям. Аэропорт Кольцова в конце октября традиционно переходит на осенне-зимнее расписание, напоминает Урару. Госдума включила электронные кошельки в систему страхования вкладов. Как пишет «Коммерсант», сейчас, если у банка отзывают лицензию, базовый размер страхового возмещения составляет 1 400 000. При этом деньги, лежащие на электронных кошельках, подобной защиты не имеют. Новый закон призван устранить этот пробел. При этом защита распространяться не будет на анонимные электронные кошельки, уточняет издание. Легендарный «Робокоп» возвращается на телеэкраны. В США решили запустить новый сериал про робота-полицейского Алекса Мёрфи. Его покажет медиакорпорация Amazon MGM Studio на своей платформе Prime Video. Проект состоит из 8 серий и является продолжением многолетней франшизы «Робокоп», которая основана на фильме Пола Верховена 1987 года. О сроках выхода в эфир нового «Робокопа» пока не сообщается. Официальный доллар на сегодня 78.55, евро 89.76.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: 12.03 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Октранс», автоцентр «Джитур Глазуриц». С бортом солнечное по-прежнему плюс 27. На сегодня синоптики пообещали переменную облачность, без осадков, ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. В течение дня 22-28 выше нуля.
0: Реклама. «Джитур» — это твое направление. «Джитур» — это твое время. И оно наступает сейчас. Только до конца июля этого года в автоцентре «Глазурит Джитур» от 2 159 900 рублей. Официальный дилер «Глазурит Джитур». Фронтовых бригад 27. Подробности у менеджеров салона и по телефону 34 43 200. «Джитур». Управляй будущим.

Артем Качер на Jam FM, а у нас в разгаре день, среда, 22 июля. Лично я слежу, чтобы с музыкой все было в порядке. И на ближайшее будущее у меня как минимум все готово. Хорошего настроя, где бы ни находился, чем бы ни занимался. Вик Дайнека скоро, затем Куст Лакоста. Ну а прямо сейчас американская певица Ava Max на Jam FM.

0: Готовься к музыке. Очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама. Маршрут перестроен в прогулочный сквер. Шезлонг в тени деревьев. Аромат гортензий. Жужжание пчел и любимая книга. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
3: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. Украина 106-784-754-56-55.
0: Телефон рекламной службы Jam FM.
4: 235-0905.
0: 235-0905.
4: Jam FM. Где пробки?
5: 12.16 в Екатеринбурге. Ну а на страничке сервиса Яндекс.Карты 3 балла из 10. Рижский переулок стоит от Московской 28 марта. Светлореченская от Соболева до Репина на этих направлениях оставим около 10 минут. В районе 5 это Щербакова от Самолетной до Павлодарская. Проезжая от Губахинской до Укромного переулка. Шевская стоит от Тепличной до Космонавтов. И от 13 км до Высоцкого.
0: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: А Яна Ефимова не пробует, она делает, и все у нее прекрасно получается. Через минутку с небольшим, свежие истории на Jam FM.
1: Реклама. Встречайте «Танк-300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк-300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3.
2: Окружка с квасом.
3: Кефиром вообще-то.
4: А выходные с семьей. У нас так принято. Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг на любой вкус.
5: Это «Глобус». У нас так принято.
4: Щербакова 4. 0+.
1: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец». ПСБ чемпионат России. Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на kassir.ru. 0+. ОКО «Сиру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОКО 18-784-718-9584.
6: Телефон рекламной службы Jam FM.
1: 235-0905.
6: 235-0905.
1: Jam FM. Для слушателей старше 12 лет.
7: Свежие истории на Jam FM.
8: Привет! Дима Масленников встретился с бабушкой и дедушкой Клавой Коки. Певица устроила своему жениху неожиданный сюрприз во время его первой встречи с ее родными. Дима улетел в Пятигорск по работе и впервые встретился с бабушкой и дедушкой своей возлюбленной. Как пишет Супер, накануне певица решила тайно отправиться к семье, чтобы лично присутствовать при важном моменте. Сам Дима об этом не догадывался. Он думал, что познакомится совершенно один. Кока поделилась, цитирую: «Я накануне ночи сделала сюрприз бае деду и приехала, чтобы в этот легендарный момент быть рядом. Дима не знал, что я тоже приеду». По словам звезды, ее бабушка сильно волновалась перед встречей. В итоге родственница оценила выбор внучки и пожелала паре благополучия. Поклонников очень умилил этот момент, и они тоже заявили, что с нетерпением ждут свадьбы Димы и Клавы. Отмечу, что об отношениях пары неожиданно стало известно в этом году. До этого они уверяли, что просто крепко дружат. Ну все, с бабушкой и дедушкой познакомились. Пора уже и свадьбу играть. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
7: Прогноз погоды на Jam FM.
0: 12.29 в Екатеринбурге. 12.29 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». За бортом солнечный плюс 28. На сегодня синоптики пообещали переменную облачность без осадков. Ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. В течение дня 22-28 выше нуля.
1: Реклама. Дискомфорт в движении в прошлом, а современные технологии лечения в настоящем в клинике «Здоровье 365».
9: Операции по замене тазобедренных и коленных суставов, опытные хирурги и современные стандарты эндопротезирования, высокотехнологичное оборудование и оснащение.
1: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

слушать интуицию. Конечно, сердце — это всегда хорошо. Ну, а если еще после, в итоге, все-все-все совпадает, то совсем огонь. Ираклий, со свеженькой вещицы на Джим ФМ «Солнце внутри». Ну, а к нашему внутреннему можно смело добавить и внешнее. Об этом кричит картинка за бортом, да. Вроде как вернулось настоящее лето, а если смотреть по прогнозу, он тоже совпадает с моими словами. В районе 27-31 градуса в течение нескольких дней, но на следующей неделе снова дожди и грозы обещают нам синоптики. Но так или иначе, ловим моменты здесь и сейчас, завтра, послезавтра, да, когда тепло, когда солнце. Планов тебе согласно погодке, приятных в первую очередь, ну а в моих... Как минимум, хорошая музыка. Зовут Диджи Дэн, скоро Зиверт, затем Звонки. Ну а прямо сейчас Феликс Янн и Жасмин Томпсон от Джем ФМ.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

ночью только плясал с подругами, весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: Спонсор выпуска ООО «Уникум Плюс», официальный дилер Kia в Екатеринбурге на Росточной, 38.
1: Новости на Jam.fm.
2: Здравствуйте. Беспилотники минувшей ночью снова атаковали логистику Wildberries. Удары произошли в Краснодаре и Невинномысске Ставропольского края. По предварительным данным, есть пострадавшие, об этом сообщила журналистам Татьяна Ким. Wildberries совместно с профильными службами ведет работу по устранению последствий атаки на свои логистические центры. В Краснодаре жители сообщили о взрывах в районе 3 часов ночи по местному времени. Спустя час власти города официально заявили об отражении атаки беспилотников и попросили жителей перейти в укрытие. Тушение возникших пожаров продолжается. Далее к местным происшествиям. Фонтан кипятка забил минувшей ночью на проспекте Космонавтов. Горячая вода затопила тротуары. Коммунальное ЧП случилось на территории, где идет ремонт теплосетей. Также из-за прорыва магистрали пострадали припаркованные поблизости автомобили. Их не только залило. На корпусах и стеклах машин есть сколы, трещины и вмятины из-за щебня и кусков асфальта, которые разлетались при появлении фонтана. По словам очевидцев, пострадало много машин. Фото публикует портал Е1. Дополнительный рейс этой осенью появится между Екатеринбургом и столицей Индии. О его открытии сообщили в пресс-службе уральских авиалиний. Дополнительный рейс перевозчик ведет с 25 октября. В результате из Кольцова в Дели можно будет улететь 3 раза в неделю – по вторникам, пятницам и воскресеньям. Аэропорт Кольцова в конце октября традиционно переходит на осенне-зимнее расписание, напоминает Урару. Госдума включила электронные кошельки в систему страхования вкладов. Как пишет «Коммерсант», сейчас, если у банка отзывают лицензию, базовый размер страхового возмещения составляет 1 400 000. При этом деньги, лежащие на электронных кошельках, подобной защиты не имеют. Новый закон призван устранить этот пробел. При этом защита распространяться не будет на анонимные электронные кошельки, уточняет издание. Легендарный «Робокоп» возвращается на телеэкраны. В США решили запустить новый сериал про робота-полицейского Алекса Мёрфи. Его покажет медиакорпорация Amazon MGM Studio на своей платформе Prime Video. Проект состоит из 8 серий и является продолжением многолетней франшизы «Робокоп», которая основана на фильме Пола Верховена 1987 года. О сроках выхода в эфир нового «Робокопа» пока не сообщается. Официальный доллар на сегодня 78.55, евро 89.76.
1: Реклама. Внимание! Отличная новость! «Уникум» – официальный дилер Kia и Honda объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость. Срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера «Уникум». 30 лет в Екатеринбурге. Росточная, 38. Звоните плюс 7-343-372-77-77. Прогноз погоды на Jam.fm.
0: 13.05 на наших родинах в центре Екатеринбурга. Солнечное, плюс 28. На завтра, четверг, 23 июля, синоптики пообещали переменную облачность. Возможен дождь. Ветер переменных направлений от 2 до 4 метров в секунду. Ночью до плюс 18. Завтра днем 22-28. Тепла.

излечению и настроению, конечно, способствует картинка за окном, настоящая летняя, да, вернулась к нам снова с жаришкой. Но, может быть, не в полной мере можно это чувствует, ощущает те, кто сейчас в кабинетах, на работе, но, по крайней мере, все это можно прочувствовать на 100%, будет после вечера, когда закончатся все обязанности, ну и начнется отдых. Так или иначе, тебе побольше причин для улыбочки, ну а с меня хорошая музыка, она точно способствует. Меня зовут Диджи Дэн, скоро Feist FM или затем Селена Гомес, а прямо сейчас Филатов Кэрос со своим движем. Ну и нам тоже хорошего, приятного среда движа.

0: вернемся к музыке на Jam FM.
1: Где пробки?
2: 13.16 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом. Те же 3 балла из 10 сервис Яндекс.Карты рисует у себя на страничке. Космонавтов стоит от Мельковского переулка до Фронтовых бригад. Проезжая от Губахинской до Укромного переулка. Щербакова от Самолетной до Павлодарской. Карла Липник-Табелинского от Веритина до Оленина. Шевская Тепличная до Космонавтов. Постоянно Бакинский комиссаров от Ярославской тоже до Космонавтов. ЕКАТ от моста через ЖД дорогу до Высоцкого.
1: Реклама.
3: Солнышко светит, жара и тепло. Машину купи в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77. Машину летом поменяй. В Атлантик Про ты заезжай. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.
4: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Наш земляк не лето счастливым на Джим ФМ. А нас осчастливит свежими историями и Яночка Ефимова через минутку с небольшим.
1: Реклама.
2: Лето знает, что нам нужно. Распродажа. Скажем дружно.
1: В ТРЦ «Радуга Парк» скидки до 70%. «Сэлла», «Спортмастер Про», «Зарина», «Бифри» и другие любимые бренды. ТРЦ «Радуга Парк». Репина, 94.
3: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец». ПСБ «Чемпионат России». Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584.
4: У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
5: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
2: Телефон рекламной службы Джем ФМ.
6: 235-0905.
2: 235-0905.
6: Джем ФМ.
7: Для слушателей старше 12 лет.
8: Свежие истории на Джем ФМ.
9: Привет! Екатерина Волкова рассказала о нервном срыве из-за собаки. Звезда сериала «Воронины» пожаловалась на поведение своей собаки. Дело в том, что хвостатая любимица не слушается свою хозяйку и периодически от нее сбегает. Актриса прокомментировала. Цитирую. «Это уже не первый побег в нашей истории. Раньше Бу и Ру могли сбегать на пару, но они всегда были рядом. Я крикну, они тут как тут, виноватые, но отзывчивые. А этот? Бру рванул так, будто за ним гнались черти. Не слушал меня вообще. Бежал как сумасшедший, а я одна. Одна в тапках по поселку, с одним только криком от страха. Ну и наорала от страха, от бессилия». Как пишет Супер, актриса надеется, что это временное явление. Поведение собаки должно измениться. Поклонники поддержали Екатерину и полностью разделили ее недовольство. Многие посоветовали отвести собаку к кинологу, чтобы она научилась слушаться человека. Отмечу, что Акита появилась у Волковой в прошлом году. Помимо нее у звезды есть еще две собаки. Да уж, настоящая вредина. Это Яна Ефимова, слушая еще больше свежих историй на Джем ФМ.
8: Прогноз погоды на Джем ФМ.
0: 13:31 на наших родинах в центре Екатеринбурга. Солнечное плюс 28. На завтра, четверг, 23 июля, синоптики нам пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 4 метров в секунду, этой ночью до плюс 18, завтра днем 22-28, тепла.

0: А ты можешь поцелуями поделиться, воздушными, какими угодно, низкими, высокими, высокими приветами и поздравлениями, тем более, если есть повод. Пожалуйста, наше общение на Jam FM, зависть порадуй. Меня зовут Диджей Дэн, все зачитываю, звучит здесь на волне 102.5 и на нашем сайте radiojamfm.ru. Для всех, кто в онлайн, поэтому для нас расстояния не важны. Выходи на связь. Так, помимо сайта можно писать в Максе, +7 932 020 102.5, в группе Jam FM ВКонтакте. Выбирай, как тебе удобно. Хорошей среды. Скоро Елен Темников, затем Айв и Дэвид Гетта. Ну, а прямо сейчас на Jam FM. Свежачок.
1: Новинка на Jam FM.
2: Серябкина и Дима Урих. 8-901.

я, земля, скучаю, скучаю, скучаю. Я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо. А я, земля, скучаю, скучаю.

0: Новости на Джем-ФМ.
1: Здравствуйте. Бизнес предупредил о возможных осенних банкротствах при отказе ЦБ снижать ключевую ставку. Как заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, риски связаны с накопительным эффектом негативных факторов в экономике. Это сжатие спроса при сохранении значительных платежей компаний по кредитам. В особо уязвимом положении, по словам президента РСПП, оказались импортозамещающие проекты. В начале прошлой недели Александр Шохин призвал Банк России не повышать на заседании ключевую ставку из-за роста цен на топливо, напоминает «Коммерсант». Почти 17,5 тысяч человек пострадали в Свердловской области от укусов клещей. По данным Роспотребнадзора, показатель в 1,6 раза ниже цифр прошлого года. В лабораториях провели около 16 тысяч исследований. Возбудители клещевого энцефалита обнаружены в 1,5% проб. При этом лаймборелиоз выявляют в каждом втором случае. Всего пострадавшие выявлены в 68 муниципалитетах. Больше всего обращений зафиксировано в Ивдельском, Алапаевском, а также Пушминском и Ирбитском районах. Вторник в Екатеринбурге оказался самым теплым 21 июля за последние 10 лет. Среднесуточная температура составила плюс 22,9 градуса. Это почти на 4 градуса выше нормы, сообщает телеграм-канал «Погода» в Екатеринбурге. Сегодня на территорию Свердловской области пришел тропический воздух. На его фоне также может себя проявить и небольшой полярный фронт. Его присутствие может вызвать локальные кратковременные дожди во второй половине дня. В РЖД проанализировали статистику аварийности на переездах. Количество ДТП на них с начала этого года выросло на треть. В авариях 72 человека пострадали, в каждом третьем ДТП были погибшие. Основными причинами аварий остаются выезд на пути под закрывающийся шлагбаум, попытки водителей проскочить перед поездом, а также поломки автомобиля на переезде. Россияне стали чаще летать на самолетах с питомцами. Интерес к таким перелетам вырос этим летом на 4%. Pet-friendly условия становятся важной частью планирования поездки от перелета до выбора места проживания. И такие варианты путешественники выбирают в среднем за месяц до предполагаемой поездки. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование. Оказалось, что в лидерах по путешествиям с хозяевами собаки, а кошек перевозят почти на 40% реже. Официальный доллар на сегодня 78,55, евро 89,76.
0: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
2: 14.03 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Октранс» автоцентр «Джитур Глазуриц». За бортом солнечный плюс 28. На завтра, четверг, 23 июля, синоптики нам пообещали переменную облачность. Возможен дождь. Ветер переменных направлений от 2 до 4 метров в секунду. Предстоящая ночь до плюс 18. Завтра днем 22-28 выше нуля.
0: Реклама. «Джитур» — это твое направление. «Джитур» — это твое время. И оно наступает сейчас. Только до конца июля этого года в автоцентре «Глазурит Джитур» от 2 159 900 рублей. Официальный дилер «Глазурит Джитур». Фронтовых бригад 27. Подробности у менеджеров салона и по телефону 34 43 200. «Джитур». Управляй будущим.

А повод точно есть. Ну, может быть, он малюсенький для кого-то, а для кого-то наоборот, но тем не менее. Классная погодка, настоящее лето, солнце, ультрафиолет. Намного лучше, нежели пасмурно и дождь. Это точно, 100%. Поэтому улыбаемся пошире, почаще. Тем более, уже экватор рабочей среды пройден еще немного. И будем наслаждаться на все 100%. Ну, а я предлагаю наслаждаться пока в любом случае хорошей музыкой. Все с меня, самое-самое, на Jam FM. Зовут меня Диджей Дэн, скоро группа Корни, затем Майя Мишель. Ну а прямо сейчас Боб Синклер и Кайза на Jam FM.

0: вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама. Сделай каждый день особенным с Havail H3. Брутальный кроссовер обеспечит комфорт в городе и уверенность за его пределами. Благодаря интеллектуальным технологиям и системе полного привода. Обновленный Havail H3 в Регинас Havail Pro на Высоцкого 3 за 2 499 000 рублей. Havail H3. Веди яркую жизнь. Цена обновленного Havail H3 в комплектации Optimum 2026 года производства. С учетом выгоды 200 000 рублей по программе «Лояльный трейдинг». Предложение ограничено, не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальном дилерском центре Регинас и на сайте Regina's-Havail Pro.
2: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
3: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rodband 30 килограммов, мешок шпаклевки Knauf Polymer Finish в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
4: Акция до 31 июля 2026 года. Подробности у менеджеров и на сайте petrovich.ru в разделе «Акции». Улица Петрович, Санкт-Петербург. Украина 106-784-754-56-56.
5: Всем привет! Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
6: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы Jam FM.
7: 235-0905.
0: 235-0905.
7: Jam FM. Где пробки?
8: На месте. 14.16 в Екатеринбурге, а на страничке сервиса Яндекс.Карты по-прежнему 3 балла из 10. Космонавтов стоит от Артинской до фронтовых бригад, Рижский переулок от Московской до 8 марта, проезжая от Кубакинской до Укромного переулка, Сибирский тракт от Буторина до Базового переулка. Постоим на Шевской, тепличной космонавтов, нам Московская, от Хомякова до Ленина.
0: И снова музыка прямо сейчас.
7: 102.5. Джим ФМ.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: А Яна Ефимова непременно поделится свежими историями через минутку с небольшим на Jam FM.
1: Реклама. У вас ремонт, а в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
2: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. Украина 106-784-754-56-55.
3: Лето знает, что нам нужно. Распродажа. Скажем дружно.
4: В ТРЦ «Радуга Парк» скидки до 70%. Сэла, Спортмастер Про, Зарина, Бифри и другие любимые бренды. ТРЦ «Радуга Парк». Репина 94.
5: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец». ПСБ – чемпионат России. Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+.
6: О, кассир.ру. Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584.
3: Телефон рекламной службы Jam FM
7: 235-0905.
3: 235-0905.
7: Jam FM.
8: Для слушателей старше 12 лет.
9: Свежие истории на Jam FM.
10: Привет! Давос пародировал танец Шакира. Недавно отгремело главное спортивное событие этого года – чемпионат мира по футболу. В финале за кубок сражались сборная Испании и Аргентины. В перерыве между игрой на поле выступали популярные звезды – Мадонна, группа BTS, Джастин Бибер и, конечно, Шакира. Последняя особенно приковала внимание у телевизора российского артиста. Давос смотрел чемпионат в домашней атмосфере и, увидев выступление селебрити, решил повторить ее уже культовую хореографию. На видео Давида сняла его супруга Мари Крамбрери. Как пишет Супер, Мари просила избранника позволить ей посмотреть выступление, но Давид был непреклонен. Он прокомментировал, цитирую, «Чем я хуже Шакиры?» Поклонники с восторгом отреагировали на танец. В сети прокомментировали, «С таким мужем и жить не скучно. Давид молодец, веселит Марину. Правильно говорят, что хорошее чувство юмора у мужчины – одно из самых главных качеств». Действительно, Дава, как обычно, в своем репертуаре. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
9: Прогноз погоды на Jam FM.
0: Половина третьего в Екатеринбурге. Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». За бортом без изменений. Солнечное плюс 28 в центре города. На завтра, четверг, 23 июля, синоптики пообещали переменную облачность. Возможен дождь. Ветер переменных направлений от 2 до 4 метров в секунду. Этой ночью до плюс 18. Завтра днем 22-28 тепла.
9: Реклама. Дышать, слышать. Нет, мы не глаголы второго спряжения повторяем, а напоминаем, как важно держать здоровье лор-органов под контролем. Обращайтесь к опытным специалистам клиники «Здоровье 365». Не нужно терпеть, если у вас хронический насморк, синусит или отит.
11: Экспертная диагностика и эндоскопические исследования. Комплексная помощь от консервативных решений до операций. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-1717 и на здорово365.ру.
12: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Нам этого не надо, хватит. Достаточно одной таблетки. Даже не один день, а несколько. Просто лил дождь без остановки. Не только у нас в Екатеринбурге, вообще по области. Поэтому вот она, прекрасная настоящая летняя погодка. Несколько дней, да, говорю так, потому что смотрю на прогноз. На следующей неделе снова нам обещают дожди, а может быть даже и выходные. Чуть-чуть, слегка, но тем не менее. Что делать? Надо наслаждаться на все 100% солнцем, ультрафиолетом, ну и хорошей музыкой. Все для тебя самое-самое на Jam FM. А меня зовут Диджей Дэн. Скоро Филатов, Кэрис и Диджей Грув. Затем девчонки фабричные. А прямо сейчас Араш и Хелена на Jam FM.

0: друзей никто потерял. А чья была тут игра?
1: Больше не ищи меня, больше не зови меня. Я тебе не лучший друг, мы разные, бе.

0: Спонсор выпуска ООО «Уникум Плюс». Официальный дилер Kia в Екатеринбурге на Росточной 38.
1: Новости на Jam FM.
2: Здравствуйте. Жителям Краснодара из-за пожара на складе Wildberries рекомендовали не гулять на улице и не проветривать помещения. В Роспотребнадзоре сообщили об имеющихся рисках для здоровья при нахождении на открытом воздухе. При необходимости выйти на улицу жители города просят использовать респираторы и защитные маски, пишет агентство ТАСС. Возгорание после атаки беспилотника тушат более сотни человек. Также представители МЧС привлекут для борьбы с огнем вертолет. На ЕКАТ за утро произошли три аварии на участке от Челябинского до Тюменского трактов. Как рассказали очевидцы порталу Е1, в одном случае фура врезалась в легковой автомобиль, не выдержав безопасную дистанцию. Ближе к Тюменскому тракту еще одна легковушка врезалась в отбойник, и в районе дорожных работ, которые продолжаются в направлении Новосвердловской ТЭЦ, водители заметили перевернутый автомобиль. После 11 часов движение по Екатеринбургской кольцевой было восстановлено. В Свердловской области, несмотря на стабилизацию ситуации, продолжаются противопаводковые мероприятия. Для защиты критических объектов установлены 36 водоналивных дамб протяженностью почти в километр. Также возведены насыпные дамбы из мешков с песком. Об этом сообщили в МЧС региона. В зоне паводка работают больше 500 спасателей и 159 единиц техники. Напомню, с выходных ситуация стабилизируется в Верхотурье, Талице, а также Кушве и Нижних Сергах. В это же время самая напряженная ситуация, наоборот, складывается на реке Нейва. Эксперты предупредили о рисках оттока инвесторов из-за нового закона о криптовалюте. Документ предполагает довольно жесткие ограничения по переводу активов. Мягкий режим предусмотрен только для участников внешнеэкономической деятельности, пишет Коммерсант. Главное опасение бизнеса связано с санкционными рисками. Операции через российских профучастников могут привлечь внимание западных регуляторов. Ограничения также коснутся и физлиц, которым разрешат покупать криптовалюту не более чем на 300 тысяч в год через одного посредника. Лучшими городами для культурного отдыха в России назвали Москву, Новосибирск, а также Великий Новгород, Выборг и Пермь. Топ-лист эксперты составили, исходя из жанровых запросов туристов. Москву назвали актуальной для путешествий, если их цель – крупные музыкальные события. Поклонникам оперы рекомендуют ехать в Новосибирск, а любителям реконструкции и ремесел – в Новгород или Выборг. Пермь попала в рейтинг как город с сильным балетом, пишет газета.ру. Официальный доллар на сегодня 78.55, евро 89.76.
1: Реклама. Внимание! Отличная новость! «Уникум» – официальный дилер Kia и Honda объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость, срок поставки 7-10 дней, оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера «Уникум». 30 лет в Екатеринбурге. Росточная, 38. Звоните плюс 7-343-372-77-77. Прогноз погоды на Jam FM.
0: 15.05. На наших кодиках в центре Екатеринбурга солнечное плюс 29. На завтра, четверг, 23 июля, синоптики пообещали перемену облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 4 метров в секунду. Ночью до плюс 18, завтра днем 22-28 выше нуля.
1: Jam FM.
3: 102.5. Jam FM. Понятых где-то в пробке, но на сердце много трех.

Вдвоем не так сильно грустно. Немного лирики. А Настя Дембелан с эпилогом на GMFM. У нас же вырисовывается финал рабочей среды. Ну, как минимум, все ближе и ближе к нему. Начало 4-го в Екатеринбурге. Сил держаться, крепиться и хорошего настроения. Меня зовут Диджей Дэн. Скоро Полин Гагарина, затем Дак Соса. Прямо сейчас градусы на GMFM.

0: вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Где пробки?
2: 15.04 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом. По-прежнему 3 балла. Сервис Яндекс.Карты рисует у себя на страничке. Рижский переулок стоит от Московской до 8 марта. Космонавтов от Артинска до Турбинной. Постоим на проезжей. От Губахинской до Укромного переулка. Также на Шевской. Тепличной до Космонавтов. На Московской от Хомяков до Ленина. И много машин на Щербакова. От Самолетной до Павлодарской.
1: Реклама.
3: Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77. Потеть не хочется в метро. Купи авто в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77.
0: И снова музыка прямо сейчас.
1: 102.5. Jam FM.
4: Barbra Streisand.

0: Всем доброго, 15.29 в Екатеринбурге, через минутку с небольшим, Яна и Ефимова со свежими историями на Джем FM.
1: Реклама. У вас ремонт, а в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
2: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. Угран 106-784-754-56-55.
3: Соседи, всем привет. Мы переезжаем в Бруснику. Всем пока.
4: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Тут-то круто!
6: Тут-то вау!
5: Дети в восторге от парка развлечений.
6: А мамы от скидок. Детский праздник по программе «Тут-то вау» с выгодой 30%. Аттракционы, анимация, комбо-меню. Все для веселья и яркого дня рождения.
5: Дети довольны.
6: Мамы спокойны. Подробности на сайте и в соцсетях «Тут-то круто».
5: Екатеринбург. ТРК «Комсомол». Третий этаж. 0+.
7: Телефон рекламной службы Джем FM
8: 235-0905.
7: 235-0905.
8: Джем FM.
9: Для слушателей старше 12 лет.
10: Свежие истории на Джем FM.
11: Привет! Анна Семенович рассказала, что подарила в этом году маме на день рождения. Певица поделилась с поклонниками тем, что в этом году решила обрадовать родительницу нетипичным подарком. Вместо дорогих украшений, люксовой одежды или техники, она решила купить то, что вызовет улыбку на лице близкого человека. Аня купила саженцы прекрасных цветов. Звезда призналась, что купила пышные гортензии на рынке. Она планирует посадить растения вместе с мамой. Сам праздник по случаю дня рождения прошел просто великолепно. На столе были семга на гриле, закуски, оливье. После ужина семья душевно поговорила в саду о жизни. Как пишет Супер, Семенович не впервые радует маму подарками, связанными с садом или огородом. Так однажды она исполнила давнюю мечту Татьяны Дмитриевны, подарила ей теплицу. В итоге женщина высадила сочные огурцы и баклажаны. В планах на ближайшее будущее облагородить большую часть территории цветами. Думаю, что у мамы и дочки все непременно получится. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Джем FM.
10: Прогноз погоды на Джем FM.
0: 15.32 на наших студийных в центре Екатеринбурга, солнечный плюс 28. На завтра, четверг, 23 июля, синоптики нам пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер, при этом переменных направлений от 2 до 4 метров в секунду ночью до плюс 18, завтра днем 22-28 выше нуля.

У каждого свои рецепторы. Каждый, конечно, по-своему реагирует на определенный запах. Но вот Коста Лакоста триггернул на Том Форд Черри, Черри Леди здесь на Джем ФМ. Ну а если, например, без обоняния, бывает и такое, без запахов, все это может компенсировать солнечная, классная погодка, которая сегодня у нас за бортом. Ну, как минимум, положительно на градус настроения. Пусть остается хорошим, а ты оставайся здесь. Впереди только хорошая музыка, она точно способствует улыбочке. Меня зовут Диджи Дэн, скоро Айола, затем Анна Немченко. Ну а прямо по курсу Бандерас.

0: спросят, что слушаете, скажи Jam FM.
1: Что слушаете?
0: Jam FM.
2: Jam FM.
3: Jam.

0: новости на Jam FM.
1: Здравствуйте. Минцифра представила проект доктрины по борьбе с киберпреступностью. Документ разработан совместно с другими ведомствами и определяет основные направления в этой сфере. О каких конкретных мерах идет речь, не указано. Ведомство уточняет, что доктрина содержит не готовые решения, а направления деятельности. После общественного обсуждения в документ могут внести изменения, сообщили Коммерсанту в Минцифры. В Свердловской области вырос спрос на семейную ипотеку. Это произошло после анонсированного ужесточения условий выдачи, пишет агентство ЯН со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро. За месяц показатели выдачи семейной ипотеки выросли сразу на 74% по сравнению с июнем прошлого года. Средний размер кредита составляет почти 5,5 миллионов, а средний срок кредитования – 331 месяц. Это больше 27 лет. Напомню, что Минфин анонсировал изменения в программе семейной ипотеки с 1 июля, но после этого корректировку перенесли на 1 октября. Ночи спокойствия поселились в зоопарке Екатеринбурга. В пресс-службе учреждения рассказали о новых обитателях – масковых пальмовых цветах. Животные переехали в Екатеринбург из зоопарка Новосибирска. Сестер цвет зовут Ниша и Шанти. Ночи спокойствия – это перевод их имен с санскрита. В зоопарке рассказали, что новоселы передвигаются по своему вольеру плавно, бесшумно и в основном вечером. Цветы – это род хищных млекопитающих из семейства виверовых. Внешне они напоминают удивительное сочетание кошки, куницы и енота. Госдума приняла закон о легализации криптовалюты в России. Он определяет основной круг участников российского криптовалютного рынка. Как пишет РБК, сделки будут заключать на биржах, а за хранение и учет активов будут отвечать цифровые депозитарии. Закон определяет, для чего может использоваться крипта на территории России. В Японии придумали холодильник для людей, который может послужить заменой кондиционером. Охлаждающая кабина предназначена для быстрого снижения температуры тела в условиях экстремально высоких температур. Внутри 15 градусов, а в зону головы и шеи дует поток воздуха еще на 10 градусов ниже. Стоимость такой кабины около 700 тысяч в пересчете на рубли. При этом энергии она потребляет меньше, чем мобильные системы кондиционирования. Разработчики считают, что их устройство подойдет не только для промышленных предприятий, но и для массовых – это школы и торговые центры, пишет газета.ру. Официальный доллар на сегодня 78.55, евро 89.76.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: 16.03 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Октранс», автоцентр «Джитур Глазуриц». За бортом солнечное, плюс 29. На завтра, четверг, 23 июля, синоптики пообещали переменную облачность, возможен дождь. Ветер переменных направлений от 2 до 4 метров в секунду. Ночью до плюс 18, завтра днем 22-28 выше нуля.
0: Реклама. G-Tour – это твое направление. G-Tour – это твое время. И оно наступает сейчас. Только до конца июля этого года в автоцентре «Глазурит G-Tour» от 2 159 900 рублей. Официальный дилер «Глазурит G-Tour». Фронтовых бригад 27. Подробности у менеджеров салона и по телефону 34 43 200. G-Tour. Управляй будущим.

А у нас закат. Ну, как минимум, рабочего дня, и пусть все-все-все закатывается, завершается, в смысле, рабочий процесс, конечно, удачно и с хорошим настроением начинается вечер среды. Начал 5-го в Екатеринбурге только что Сергей Арутюнов, Олег Простаев и диджей Демиксер. Совсем скоро Рефлекс, затем Бахти и Туркен, ну а прямо сейчас One Republic. Меня зовут диджей Дэн, всем привет!

0: вернемся к музыке на Jam FM.
1: Реклама.
2: Эх, как же мне нравится Хавейл Джолион. Он красивый, мощный, современный. А где его купить?
1: В дилерском центре «Регинос» на Гурзуфской 63 и Высоцкого 3.
2: А свою машину я смогу сдать?
1: За вашу машину дадут лучшую цену. И скидку за трейд-ин дадут максимальную.
2: А колеса в подарок дадут?
1: И комплект зимних шин, и сигнализацию подарят.
2: Где купить Хавейл Джолион?
1: В дилерских центрах Хавейл «Регинос» на Гурзуфской 63 и Высоцкого 3.
3: Маршрут перестроен в прогулочный сквер. Шезлонг в тени деревьев, аромат гортензий, жужжание пчел и любимая книга. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
5: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rodband 30 килограммов, мешок шпаклевки Knauf Polymer Finish в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
6: Акция до 31 июля 2026 года. Подробности у менеджеров и на сайте petrovich.ru в разделе «Акции». Осетра Петрович, Санкт-Петербург, УКРМ 106-784-754-56-55.
7: Кружка с квасом.
8: С кефиром вообще-то.
9: А выходные с семьей. У нас так принято. Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг на любой вкус.
10: Это «Глобус». У нас так принято.
9: Щербакова 4. 0+.
0: Телефон рекламной службы Jam FM.
11: 235-0905.
0: 235-0905.
11: Jam FM. Где пробки?
12: 16:18 в Екатеринбурге. Итак, как сообщает сервис Яндекс.Карты, объездная стоит от Московской до Амундсена, проезжая от Губахинской до Норильской, Шевская, Тепличной до Космонавтов, постоянно на Халтурина от Готвальда до Полихинска, на Бакинско-Миссаров от Ярославской до Космонавтов, на Донбасской от Никольского переулка до Автомагистральной.
0: И снова музыка прямо сейчас.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: для слушателей старше 12 лет. Свежие истории на Jam FM.
1: Привет! Анита Цой рассказала, как началось ее увлечение огородничеством. Певица призналась в любви к огородничеству. Артистке 55 лет, и на ее участке есть почти 20 теплиц и большой сад. А за растениями ухаживает целая команда профессиональных агрономов. В беседе с журналистами звезда рассказала, как началось ее увлечение. Она прокомментировала. Сначала выращивала в них картофель, морковь, свеклу и другие культуры. Потом втянулась в это дело. А когда начала еще закрутками заниматься, то поняла, что мне нужно больше урожая. По словам певицы, справиться с дачными хлопотами в одиночку было бы невозможно. Агрономы не только помогают бороться с вредителями, но и обучают ее тонкостям ухода за растениями. Поклонники полностью поддержали Аниту. Да, ведь она такая не одна. Действительно увлекает. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: 16.31 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник. Здоровье 365. Солнечное и в центре города плюс 29. На завтра, четверг, 23 июля. Синоптики нам пообещали переменную облачность. Возможен дождь. Ветер переменных. Направление 2 до 4 метров в секунду. Ночью до плюс 18. Завтра днем 22-28 выше нуля.
0: Реклама. За нашу подвижность и мобильность отвечают связки и суставы. А за состояние связок и суставов отвечают специалисты клиники «Здоровье 365».
3: Высокоточная диагностика, современное оборудование и широкий спектр услуг. От физиопроцедуры сеансов ударно-волновой терапии до сложных операций и лечения стволовыми клетками.
0: «Здоровье 365». Возвращаем радость движения.
3: Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на «Здорово 365».
0: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Обычно в юные лета их не замечаешь. Пролетающие годы. А вот потом, да, начинаешь, по крайней мере, обращать внимание. Мари Краймбрери, ты помнишь, на Jam FM? А я напомню про вечернее шоу. А оно уже совсем скоро, а именно в следующем часе, в 17.00, Миша Киселев, Яна Ефимова, Джем без правил, с тобой общаются и дарят подарки. Сегодня спрашиваем, это по поводу темы вечера, сегодня спрашиваем, на что ты смотришь первые 5 секунд при знакомстве. Ну, если у тебя знакомство со второй половинкой уже давно состоялось, вот есть возможность припомнить, вспомнить все это дело и написать свое лучшее сообщение, которое ребята вообще все оценят, и автору лучшего послания, конечно, подарит подарок. Итак, на что ты смотришь первые 5 секунд при знакомстве? Ну, если нет такого, не было, с другой стороны, такого опыта, вот можно поразмышлять на эту тему. Ну и выиграть подарки, как уже говорил. Итак, на что ты смотришь первые 5 секунд при знакомстве? В 17.00 вечернее шоу «Джем без правил», Миш Киселев, Яна Ефимова. Да, ну и ответ, конечно, присылай в Макс. Неизменен наш номер. +7 932 00 102.5. Можешь писать в группу Jam FM ВКонтакте, пожалуйста. Там пост, в комментах оставляй. Ну а меня зовут Диджей Дэн. Скоро Джонни, затем пицца. Прямо сейчас шведская певица Ларин на Jam FM.

0: Спонсор выпуска ООО «Уникум Плюс», официальный дилер Kia в Екатеринбурге на Росточной, 38.
1: Новости на Jam.fm.
2: Добрый вечер. Госдума приняла ряд законов об ограничениях для релокантов, уклоняющихся от наказания. Таким людям запретят регистрироваться как ИП и как самозанятые, заморозят их деньги и имущество, ограничат их права управления и регистрации транспорта, откажут в кредитах и займах, им также не будут выдавать лицензии и аккредитации, запретят банкам предоставлять таким людям доступ к своему программному обеспечению для перевода денег. Решение о том, применять ли к человеку эти меры, будет за Министерством юстиции, сообщает РИА Новости. Опубликованы декларации о доходах и имуществе лидеров трех партийных списков, выдвинутых в Госдуму от Свердловской области. Первый номер в списке «Единой России» губернатор Денис Паслер заработал за прошлый год чуть более 11 миллионов рублей. На него записано два земельных участка в Свердловской и Московской областях, нежилое строение, полдома в Подмосковье и два грузовых прицепа. Лидер «Новых людей» Александр Демин, возглавивший Свердловскую тройку, заработал также чуть более 11 миллионов рублей. Также у него есть машина Kia. Первый секретарь обкома КПРФ Александр Ивачев заработал более 8 миллионов. Из недвижимости задекларировал квартиру в 92 квадратных метра, сообщает портал 66.ru. Свердловскую область на два дня накроет смог, предупредили в Уралгидромете. С 20 часов 22 июля на территории региона ожидаются неблагоприятные метеоусловия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Отмена предупреждения ожидается в 20 часов 24 июля. Напомню, в начале этой недели в Свердловскую область на смену сильным ливням пришла теплая погода. Все благодаря антициклону, который во вторник достиг Среднего Урала. По прогнозам синоптиков, отсутствие дождей и жара могут сохраниться вплоть до конца месяца. Дополнительные рейсы этой осенью появятся между Екатеринбургом и столицей Индии. Об открытии такого рейса с 25 октября сообщили в пресс-службе уральских авиалиний. В результате из Кольцова в Дели можно будет улететь трижды в неделю – по вторникам, пятницам и воскресеньям. Аэропорт Кольцова в конце октября традиционно переходит на осенне-зимнее расписание, напоминает портал «Ура.ру». Легендарный «Робокоп» вернется на телеэкраны. В США решили запустить новый сериал про робота-полицейского. Его покажет медиакорпорация Amazon MGM Studios на своей платформе Prime Video. Проект состоит из 8 серий и является продолжением многолетней франшизы «Робокоп», основанной на фильме Пола Верховена 1987 года. После выхода первого фильма было снято несколько продолжений, ремейков, два телесериала и два анимационных сериала, напоминает газета «Коммерсант». О сроках выхода в эфир нового проекта пока не сообщается. Доллар 78.55, евро 89.76.
1: Реклама. Внимание! Отличная новость! «Уникум» – официальный дилер Kia и Honda объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость, срок поставки 7-10 дней, оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера «Уникум». 30 лет в Екатеринбурге. Росточная, 38. Звоните плюс 7-343-372-77-77. Прогноз погоды на Jam.fm.
0: На завтра, четверг, 23 июля, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 4 метров в секунду. Этой ночью до плюс 18, завтра днем 22-28, выше нуля.
3: Jam без правил.
4: Для слушателей старше 12 лет.
3: Вечернее шоу на Jam.fm.
4: Jam без правил.

0: без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 17:07, а за окном в центре города 30 градусов жары, несмотря на то, что это уже третий день потепления. Я что-то пока не привык.
3: Не привык к жаришке?
2: Я такой, да, это она играется с нами.
3: Он просто не верит в свое счастье, потому что до этого сколько? Ну, 2-3 недели были дожди.
2: Она нас пожарит и бросит. Вот так.
3: Вот такие эмоциональные качели. Абьюзер, да. Настоящая уральская погода.
2: Да, ну что делать? Это, знаете, зато мы с вами становимся крепче. Кстати, кто мы? Меня зовут Миша Киселев.
3: А меня Яна Ефимова.
2: И эти 2 часа мы проведем вместе с тобой. Кстати, пообсуждаем одну темку.
3: Очень такую, я бы сказала, интересную. Да у нас все темы интересны. Угу. Здесь прямо такая деликатная. На что ты смотришь первые 5 секунд при знакомстве с человеком?
2: Я подумал, что она деликатная, если мы говорим про взаимоотношения мужчины и женщины. А если мы говорим про...
3: В целом?
2: Ну да, ну, там... какую-то рабочую там, например.
3: Схоже плюс-минус, нет?
2: Ну не, ну все равно.
3: Ну вот давай разберемся для тебя, что самое главное при знакомстве.
2: Давай так, мне в противоположном поле, когда вот я увидел свою супругу в первый раз, мне понравились, вот как называется, ниже колена, лодыжки?
3: Да.
2: Вот, это я, вот, ну это вот мне нравится, да. Она в туфельках, сначала там в сапогах все были, но потом, когда все как бы уже начали двигаться в туфельках, я помню вот эти туфли. Ну ладно, это вот как бы в таком, романтизирующую историю. А если мы говорим о какой-то там, например, рабочей встрече, то я обращаю внимание на детали, на мелочи. То есть вот, например, на ногти на руках. То есть на руки и на
3: ногти
2: на руках.
3: Состояние. Чтобы что? Чтобы они выглядели ухоженно или, ну, там, не знаю, маникюр обязательно
2: давай
3: должен
2: так,
3: быть? Или там просто грязи не должно
2: как
3: быть?
2: Как минимум чистые, да.
3: Как минимум
2: чистые и ухоженные. Потому что из мелочей вот именно и состоит вот эта вся концепция человека, который вот, ну, он такой, знаешь, щепетильненько относится.
3: Если у него ногти даже грязные, что же у него еще грязные?
2: Опять же, смотря, кем человек работает. То есть
3: ну,
2: в
3: да.
2: нашей профессии...
3: Вдруг он там, не знаю, садовник.
2: Ну да. Ну, опять же, вот у меня мама тоже садовник. Ну и что? Ну, то есть у супруга
3: ногти,
2: у меня садовник.
3: Ногти, да?
2: Ну да, если мы говорим, вот если там при мужчине, например, встречаюсь, мне обязательно это вот как бы такое. Если мы говорим про визуальный эффект, я не говорю тогда про духи, там еще что-то.
3: Вот,
2: чисто визуально?
3: А я как раз хотела про это
2: сказать. Визуально.
3: Мы же встречаем по одежке, но давайте не будем говорить, что
2: да.
3: Вот, главное... Нет, мы сейчас про первые 5-10, возможно, минуты, да, такие секунды.
2: Секунды, да,
3: когда
2: секунду.
3: Формируется
2: вот
3: ну, первичное вот это впечатление о человеке. У меня это парфюм, как ты уже сказала. Я действительно, не то что даже парфюм, в целом аромат человека. Как
2: ну, давайте,
3: он пахнет?
2: Не
3: что? Пах,
2: чтобы он не пах. Правильно? Не пах трехдневными посевами риса.
3: А если хороший парфюм, он же тоже ощущается, это тоже прекрасно.
2: А если его так много, что у тебя начинает слизистая даже реагировать?
3: Это плохо. Это плохо, это нехорошо.
2: Я знаю людей, которые вот так вот брызгают перед собой тучку, и в эту тучку входят.
3: Облачко.
2: Да, кстати, говорили, что это так-то правильный способ.
3: Да, это я говорила с ребятами, когда в утреннем шоу, может быть, нас и слышал. Я говорила об этом.
2: Я вечернее слушаю, просто, видишь, я вас люблю.
3: А я, видишь, и тут, и там.
2: Я вас люблю, да.
3: Да-да-да.
2: Ну, слушай, вечернее.
3: А я еще что хотела дополнить. Что очень важно вот для меня, как для девушки. Чистая обувь. 100%.
2: Ну, ситуативно
3: я
2: тоже.
3: И за своей стараюсь следить, да, и за другой, и за чужой тоже смотрю, чтобы была чистая обувь, одежда. Кстати, еще очень важно играет роль взгляд человека.
2: Ну, ты там уже насобирала.
3: Смех.
2: Ты хочешь одну там
3: ну,
2: дала
3: девушка,
2: бы...
3: я требовательная,
2: дала
3: конечно.
2: Бы шанс хотя бы человеку.
3: Ну, ладно, не грязные лапы.
2: Я думал, не грязные лапы. Я просто... Не, если надо собирать, я тоже там кучу всего соберу, но мне кажется, это как бы фильтрация. То есть, если я захожу, с ногтями уже беда, я такой, ну, дальше в целом уже без разницы. Разницы, вот так,
3: ну
2: в
3: вот, значит, у меня с ароматом и...
2: Всё.
3: Да, в основном так.
2: Если вы запахнете рядом с Яной, все, это один шаг уже к успеху
3: всё,
2: получается.
3: Всё, пиши пропало, да.
2: Все, а какой аромат? Давай мы сейчас тут
3: хороший,
2: построим стратегию.
3: Ну, что, древесные
2: что
3: нотки.
2: Что дорогой, это понятно. У Лакоста говорит, вот черри.
3: Да, такое мы любим.
2: Все, вот, пожалуйста, да. Это не реклама, это конкретно просто строчки из песни.
3: Да.
2: Ну и мы хотим знать, что вы смотрите первые 5 секунд при знакомстве. Причем мы не ограничиваем вас, это как бы свидание или какая-то рабочая, деловая, или просто с кем-то вы должны увидеться, о чем-то поговорить. В общем, в любой момент жизни первые 5 секунд, что дают тебе представление о человеке? Если ты ответишь, а ты ответишь, мы знаем, ты получишь за это подарок.
3: Это иллюстрированная биография Александра Овечкина от лидера российского нон-фикшн-рынка издательства «Бамбура», категория 12+.
2: Коллекционная такая история действительно должна быть у всех и каждого. А кому достанется, мы решим в конце часа. Несколько вариантов, куда тебе отправить свой комментарий. Первый — это канал в Максе у нас есть, так и называется, радио Джем ФМ Екатеринбург. Также в личку, мы знаете, тет-а-тет тоже здесь, +7 932 020 1025. Вконтакте уже все висит, пост уже есть. Сначала там наши фотографии с Яной, а потом уже чуть ниже вы найдете тот самый вопрос. Пишите туда. Мы везде и всюду. Ну а пока давайте наслаждаться этим вечером. И через 10 минут мы возвращаемся к вашим комментариям и начинаем удивляться, чему же вы все-таки... Вот что вы рассматриваете в личности, которая сидит напротив вас?

0: Вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама. Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ «Чемпионат России». Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. О кассир.ру. Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584.
2: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате. Потому что переезжаю в Бруснику.
3: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: Тут так круто!
5: Тут-то вау!
4: Дети в восторге от парка развлечений.
5: А мамы от скидок. Детский праздник по программе «Тут-то вау» с выгодой 30%. Аттракционы, анимация, комбо-меню. Все для веселья и яркого дня рождения.
4: Дети довольны.
5: Мамы спокойны. Подробности на сайте и в соцсетях «Тут-то круто».
4: Екатеринбург. ТРК «Комсомол». Третий этаж. 0+.
6: Кружка с квасом.
7: С кефиром вообще-то.
8: А выходные с семьей. У нас так принято. Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг на любой вкус.
9: ТРК «Глобус». У нас так принято.
8: Щербакова 4. 0+.
10: Телефон рекламной службы Jam FM.
11: 235-0905.
10: 235-0905.
11: Jam FM. Где пробки?
12: Спонсор выпуска ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом. Итак, как сообщается Россиянекс карты, Шевская стоит от Тепличной до Космонавтов и от Краснофлотцев до фронтовых бригад. Трудовая Губахинская проезжая от Березовского тракта до Укромного переулка. Постоим на Сибирском тракте от Буторина до переулка Активистов. На Бакинской Миссаров от Ярославской до Космонавтов. На Бебеля от Пехотинцев до Таватуйской.
11: Реклама.
13: Потеть не хочется в метро? Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Солнышко светит, жара и тепло. Машину купи в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
14: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 17 часов. 21 минута, а в центре города по-прежнему невероятно жарко. Я надеюсь, вы этими моментами наслаждаетесь. А мы начинаем читать ваши сообщения, которые вы присылаете нам в ответе на вопрос.
3: На что ты смотришь первые 5 секунд при знакомстве? У нас есть прекрасное, очень креативное сообщение от Викули. Она пишет «ни на что».
2: А мне кажется, она «ни на что». Вот так. Значит, так, типа...
3: Хорошо.
2: Вот, да. Вот в таком ключе. «Ни на что». Ну как, все равно же... Ну, все равно же на что-то, как бы, на что-то да изволить, на душу.
3: Может
2: типа.
3: Быть, ей просто больше требуется, чем 5 секунд?
2: Типа, надо год разобраться в моменте.
3: Да, проанализировать.
2: Наверное, я, знаете, какой совет дам тем, кто не понимает, ну, или не знает, или думает о том, что нет у него такого. Просто посмотрите на первого прохожего справа или слева, вот на что первое вы посмотрите, вот будем считать, что вот ваша точка притяжения. Главное, напишите нам, мы хотим об этом знать. Да, Аль нам пишет, сейчас я уже в браке состою. До этого я смотрела на наличие или отсутствие кольца обруча. Логично.
3: Нет, вообще не факт. Но, есть люди, которые состоят в браке, при этом не носят обручальные кольца.
2: Не, но она как бы, это, скажем, первый рубеж, через который она хотя бы уже начинала это быть, может, какой-то действие.
3: Ладно, то есть, допустим.
2: Если она... А подождите, она же не написала, и дальше-то что? Ну вот...
3: Ну а зачем тогда смотреть на обручальное колечко, если только не понять для себя, занят человек или нет?
2: Вот вопрос, я говорю. То есть, получается, если нет, она такая, пути дорожки открыты.
3: Да.
2: А если есть, она такая, надежный парень.
3: А, вот, да? Типа, или я с ним знакомиться не буду.
2: Ну, да нет, такая версия, безусловно, работает. Да. В первую очередь я подумал о том, что как бы она не будет не проявлять никакого, так скажем, действия к этому. Опять-таки, а с рабочей точки зрения это как?
3: А если с рабочей точки зрения, ну, не знаю, тоже какие-то выводы можно
2: типа
3: сделать.
2: Есть кольцо, нервный. Пилит.
3: А, слушай, нет кольца, тоже может быть нервный.
2: Не пилит, спит долго. Ну, ладно, Аля, ну-ка расскажи. Вот ты не увидела кольцо. И дальше-то что? Дальше какие твои действия?
3: Ну вот от Юли есть сообщение. Она пишет на наличие татушки в зоне видимости. Для кого-то, видимо,
2: круто.
3: Это тоже важно.
2: Прикольно,
3: татуировки.
2: Прикольно. А нравится ли они? Нравятся татуировки?
3: На мужчинах, смотря какие, ну да. А вот на девушках...
2: Не, ну мы образом.
3: Нет, честно, да. Скажу, на девушках не всегда.
2: Не всегда. Ну, ладно, согласен. Не, мне нравится. Мне нравится. Красиво,
3: смотря что. Будет. Смотря что набито.
2: Ну, нет. Мы берем условно то, что, например, тебе 100% нравится. Понятно, что есть красиво-некрасиво, там вкусно-невкусно. Но вот в общем как бы формате. Ну вот у меня Ксюша в какой-то момент тоже такая... Ну, что-то мы заговорили. Она говорит, я тоже все сделаю. И потом мы пришли к мнению о том, что нет, она вот испортит.
3: Не стоит.
2: Она, вот, знаешь, просто испортит. Вот в смысле, что тело, когда ты делаешь татуировку, кого-то она не красит, вот типа в моменте.
3: Ну кому-то идет, вот ну, Тимати да, я да. Не могу представить без татуировок. Ну вот Тимати Джиган, например.
2: Ну да,
3: Джиган,
2: но мы
3: например.
2: Не видели даже никогда в моменте. Опять же, татуировки скрывают...
3: Какие-то дефекты?
2: Да, есть, когда, так скажем, твой спасательный балласт. Не-не, я просто задавался этим вопросом.
3: Ну да, что можно шрамы перекрыть татуировочкой, мы же тоже это знаем.
2: Ну я про пузико сейчас говорю.
3: А, да?
2: Ну, потому что оно у тебя неровное, и визуально как бы кажется, что, ну, непонятно, короче, когда ты вот издалека смотришь, оно относительно непонятно. Но тоже вариант хороший. Дима нам говорит, на глаза, на большие глаза.
3: Это да. Может, глаза что? Зеркало души.
2: А это сарказм? Ну, знаешь как, девушка с таким... Такие большие глаза!
3: Ты с этой точки зрения.
2: Ну, конечно, я как бы сразу...
3: А там что-то чуть ниже просто.
2: С двух сторон. Ну, быть может, да. Быть может, они просто приустали и чуть-чуть посматривают вниз. Но тут дело, конечно, все...
3: Глаза пятого размера.
2: Да, да. Ну, как быть. У них глаз по-любому же есть какой-то размер. Просто мы не знаем. Вот предположили, например.
3: Хорошо.
2: Ладно, отвечайте нам на вопрос. В общем, на что вы смотрите в первые 5 секунд общения с человеком, который сидит напротив вас? Ждем тебя, в общем, в Максе. Ждем тебя ВКонтакте. Выбирай удобное место. Положение. Ну а если любишь тет-а-тет, тогда +7 932 020 102.5. Лучший комментарий на сегодня, безусловно, получит подарок. Ну а в середине часа у нас с вами свежие истории. Что Ян подготовила, скоро узнаем.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: На часах у нас с вами 17:31. Пришло время свежих историй.
3: Футболист Матвей Сафонов признался, что забыл помыть голову в день своей же свадьбы. Вратарь ПСЖ, он там играет, и его жена Марина Кондратюк поделились забавным эпизодом, который недавно с ними случился. Они же недавно свадьбу отыграли. И Марина напомнила мужу в одном из интервью, что он забыл помыть свою голову, пришел на свадебную церемонию с грязной, такой сальной головой. Вот, она ему напомнила, он такой: ну, я, честно говоря, забыл. И ведущая мероприятия, там просто это было интервью в рамках одного фестиваля в Москве, она в ответ пошутила, но решила как-то немножко выкрутить ситуацию и сказала, что спортсмен просто так сильно расслабился, потому что они уже законно все оформили давно, а тут просто была свадебная, ну, как бы свадьба для гостей. И Марина уже якобы не сбежит от Матвея даже в такой ситуации.
2: Не знаю.
3: Тоже странно.
2: Даже как-то хотел в момент, пока ты рассказывала...
3: Заступиться за него.
2: Какой-то комментарий может отправить, ну да. А потом такой...
3: Мужская солидарность, да, а все равно непонятно.
2: Даже искать... Ну, не, ну одно дело, у него длинные волосы. То есть есть девочки, кто тоже не моет, например, каждый день волосы за счет того, что как бы они длинные. Ну, вопрос риторический. Ну, кто-то не моет, просто у них длинные волосы. Вот
3: я
2: они...
3: мою каждый день, даже несмотря на то, что у меня длинные волосы.
2: Нет,
3: это не прикольно самому даже самой ходить, потому что ты ощущаешь себя как-то не так уверенно, как прежде.
2: Нет, почему? Просто есть же сухие шампуни, которые позволяют тебе не делать.
3: Ну, это маскировка такая, ну ладно.
2: Ну нет, почему? Это же научно доказано о том, что они не разрушают твои вот эти... Там же в чем смысл? В том, что у тебя наполняются вот этими сальными железами, и за счет этого у тебя волосы начинают как будто бы...
3: А ты хочешь сказать, что они вредные?
2: Кто?
3: Сухие шампуни.
2: Нет, нет, почему? Просто ты говоришь,
3: это
2: отговорка.
3: А он даже шампунем не воспользовался.
2: И поэтому я думаю о том, что, может, у него просто длинный волос, вот он как бы воспользовался, ну, форматом, что он, не знаю, там, как не моет, например, каждый день, ну, как-то, может быть, не знаю.
3: Странно, все-таки такой день важный. Ну как, на всех фотографиях у тебя жирная, грязная голова.
2: Тут я, конечно... Братик, давай сам. Я...
3: Ну, Миш пытался как бы заступиться, да. Не получилось.
2: Хоть что-то, хоть вот какой-то намек.
3: Хорошо, давай я попытаюсь.
2: Он заплатил, вот так.
3: Он заплатил,
2: кто
3: да.
2: платит, тот и танцует.
3: Хозяин, барин,
2: все,
3: да.
2: Все, вот, нашел.
3: Переволновался, я хочу сказать.
2: Тоже может быть.
3: А может быть, это какой-то его ритуал, что нужно, например, чтобы все прошло удачно, быть грязным.
2: Ну
3: кто
2: да,
3: же
2: он же
3: его
2: футболист,
3: знает? Может быть, он футбол
2: темка.
3: Тоже грязненьким играет, чтобы
2: ну
3: все
2: да.
3: случилось.
2: Ну, по крайней мере, уходит с поля однозначно не тем человеком, который пришел.
3: Вот.
2: Но...
3: Ну, в общем, попытались.
2: Да, может, попытались. Он на шампунях просто экономит. А может, просто ему какие-то только французские нравятся шампуни. Ну, не знаю. Ты, в общем, напиши, а то мы тут как-то в замешательстве здесь, в Екатеринбурге. Но что точно мы знаем, так это какая будет погода за окном. Но, по крайней мере, мы верим синоптикам.
1: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
4: На завтра, четверг, 23 июля, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 4 метров в секунду. Этой ночью до +18, завтра днем 22-28, выше нуля.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 17 часов 41 минута. Пришло время вернуться к вашим комментариям. Вот нам Алена написала. На обувь смотрю.
3: Подожди,
2: вон Ян тоже
3: подожди,
2: на обувь.
3: Подожди. Те, кто к нам сейчас только подключился,
2: точно,
3: нужно напомнить тему.
2: Я думаю, вы всегда просто в курсе.
3: Всегда с нами. Тема, которую мы сегодня обсуждаем, она звучит так. На что ты смотришь первые 5 секунд при знакомстве? Вот, теперь читай сообщение.
2: Алена нам говорит. Я смотрю на ботики. Ну, на обувь, в общем. Ну, ага. Вот Яна тоже смотрит на ботинки. Ну, кроссовки, сандалии.
3: Ну, чтобы они были чистые. Чтобы они были. Уже хорошо, не босиком ходит. И ладно.
2: Человечек работает, да, уже как бы.
3: А еще Иришка пишет. Опрятность, осанка и добрый взгляд. Насчет осанки, кстати, тоже соглашусь. Но я сама даже иногда этим пренебрегаю.
2: В смысле?
3: Ну, сутулюсь.
2: Ведьма?
3: Почему сразу ведьма?
2: Да я просто так сказал. Так, у нас, в общем, говорит нам Дарья, а я смотрю на зубы. Согласен.
3: А на их здоровье или наличие?
2: Я думаю, что начнем с чего-то приземленного.
3: Наличие?
2: В целом, наличие, да, сначала.
3: А если, понимаешь, если здоровые зубы, ровные, белые, это значит, много денежек отдал стоматологу.
2: Ты сейчас говоришь
3: нам надо.
2: Про три разных забора.
3: Почему?
2: Здоровые, потом что ты еще сказала?
3: Я уже не помню.
2: Здоровые, чистые,
3: беленькие.
2: Да. Потому что здоровые, они могут быть свои. Тут как будто бы одна сумма в голове. Когда они белые, это уже другая сумма. А когда они здоровые, все одинаковые и белые...
3: Еще и ровные,
2: это вообще,
3: я сказала. Да,
2: да. Вот ровные. Это вообще другая сумма.
3: Да,
2: поэтому стремимся...
3: Может, он стоматолог?
2: К космосу. Кто, может...
3: Ну, этот человек стоматолог.
2: А, Даша,
3: сам
2: может
3: себе
2: быть...
3: лечит.
2: Ну, кстати, да, Даша может... Не, ну это какой-то... Как сам себя лечить?
3: Ну да, неудобно.
2: Почистить,
3: наверное,
2: можно. Почистить,
3: а полечить
2: можно.
3: Нет?
2: Полечить нет. Мне кажется, это... Не, ну нереально. Ты, во-первых, ну как-то физически, наверное, неудобно в моменте.
3: Ну, кстати,
2: ты
3: слишком
2: же не видишь.
3: Даже, когда красивые зубы, это отпугивает. Я тут просто недавно...
2: Ну, зато можно загореть.
3: Я недавно встречала человека, он улыбнулся, у него вот эти виниры. Ну. И виниры, причем, есть вот естественного белого оттенка.
2: А там сан
3: фаянс? А там прям, ну, вообще открывает, и там у него светятся эти зубы. Ну, смотрится...
2: Дорого.
3: Дорого и неестественно.
2: А там все. Там вопрос только в том, как смотрится. Что
3: ну,
2: смотрится? Это дорого, да. Но за ними такой уход нужен. О, вообще
3: кофе
2: невероятно.
3: Кофе не пей, это
2: да,
3: не
2: да,
3: пей,
2: да.
3: Вообще, да.
2: Ну или через трубочку, а как говорится, трубочки разные бывают. Ну вот, ваши варианты сообщений. Мы ждем, собственно, того самого сообщения, которое поможет нам определить, кому сегодня достается наш подарок. Потому что через 10 минут подводим итоги и вручаем тебе наш подарок.
3: Это иллюстрированная биография Александра Овечкина от лидера российского нонфикшн-рынка издательства «Бамбора», категория 12+.
2: Либо у нас есть канал «Радио Джем ФМ», либо к нам в мессенджер +7 932 020 102.5, или ВКонтакте «Залетай, смотри и оставляй свои комментарии». Ну а пока музыка, которая делает нас с вами чуточку счастливее.

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: 18 лет.
1: Вечернее шоу на Jam FM.
0: Jam без правил.
2: Пришло время определить победителя. И сегодня забирает книгу, как говорит Яна, с картинками.
3: С картинками, с изображениями. Но я сначала напомню, что на сегодня тема вечера звучала. На что ты смотришь первые 5 секунд при знакомстве. И у нас есть победительница, прекрасная Ирина. Она сейчас с нами на связи. Ирина, привет. Расскажи, на что ты обращаешь внимание?
4: Добрый день. Ну, в первую очередь, я, конечно, обращаю внимание на внешний вид, осанка и... Добрая искренняя улыбка.
2: Добрая искренняя улыбка, да. А это работает на противоположный пол или в целом без разницы?
3: На всех.
4: Ну, в принципе, больше, конечно, с противоположным полом.
2: Ага.
4: Вот.
2: Но если человек хороший, почему бы и нет? Хорошо, мы тебя поздравляем, ты большая молодец. Подарок отправляется именно тебе. Сегодня среди всех этих сообщений мы выбрали именно тебя.
4: Спасибо, спасибо большое.
3: Ну, а я напомню, что...
4: неожиданно.
3: Я напомню, что ты у нас получаешь иллюстрированную биографию Александра Овечкина от лидера российского нон-фикшн рынка издательства «Бомбора», категория
4: 12+.
2: Супер. А
4: спасибо
2: теперь на счет три кричи «Ура!». Раз, два, три!
4: Ура!
2: Вот теперь другое дело. Сразу видно, человек обрадовался подарку. Все, хорошего тебе дня. Оставайся с Jam FM. У нас впереди еще много интересного. Следующий час мы проведем не только с тобой, но и, конечно, со всеми нашими слушателями. Ну а пока готовимся, знаете, немножко потанцевать. Подарочек отдали, надо как-то передохнуть и будем залетать в новую нашу историю.

0: новости на Jam FM.
1: Добрый вечер. В ближайшие несколько суток в Свердловской области продолжится формирование пиков дождевого паводка на реках юго-запада области. Начнет формироваться высший уровень воды в реке Туре в районе Туринска, сообщили в региональном МЧС. Увеличение зон затопления ожидается в Байкаловском, Верхнеевинском, Каменском, Невьянском, Первоуральском, Сысерском, Тавдинском, а также Туринском и Слободо-Туринском районах. Ситуация с паводком улучшится в Артемовском, Асбестовском, Верхнепышминском и ряде других районов, сообщает МЧС. Екатеринбурженку с допуском в гостайне оштрафовали за попытку покинуть страну. Женщина много лет работала на одном из оборонных предприятий, имела допуск в гостайне со степенью «совершенно секретно». В прошлом году она уволилась и подписала бумагу об ограничении ее права на выезд из России сроком на 5 лет до 2030 года. Однако уже в сентябре 25-го женщина, находясь на отдыхе в Сочи, решила поехать в Абхазию, но ее не пропустили через границу. В отношении екатеринбурженки возбудили уголовное дело, и суд оштрафовал ее на 25 тысяч рублей, пишет «Комсомольская правда». В Екатеринбурге усилили проверки в общественном транспорте. Масштабная охота на зайцев стартовала с 22 июля, охватит весь городской транспорт, однако под особый прицел попадут именно автобусы. По статистике, там пассажиры чаще всего забывают оплатить проезд, пишут «Ведомости». Госдума включила электронные кошельки в систему страхования вкладов. Как пишет газета «Коммерсант», сейчас, если у банка отзывают лицензию, базовый размер страхового возмещения составляет 1 400 000. При этом деньги, лежащие на электронных кошельках, такой защиты не имеют. Новый закон призван устранить этот пробел. Защита распространяться не будет на анонимные электронные кошельки, уточняет издание. В Минтруде России назвали три профессии, высокий спрос на которые сохранится как минимум до 2032 года. Это агроном, ветеринарный фельдшер и технолог пищевой промышленности в сфере сыроварения. Об этом заявил министр труда и соцзащиты Антон Котяков. Арнелла Мути станет россиянкой. Итальянская актриса вместе с дочерью певицы Найки Ривелли подала заявление на получение гражданства России. По их словам, у них есть русские корни, и они хотят купить недвижимость в Санкт-Петербурге или Москве, пишет РИА. Доллар 78.55, евро 89.76.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: Спонсор выпуска ООО «Октранс» автоцентр «Джетур Глазурица». На завтра, четверг, 23 июля, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер при этом переменных направлений от 2 до 4 метров в секунду, ночью до плюс 18, завтра днем 22-28, тепла.
0: Реклама. G-Tour – это твое направление. G-Tour – это твое время. И оно наступает сейчас. Только до конца июля этого года в автоцентре «Глазурит G-Tour» от 2 159 900 рублей. Официальный дилер «Глазурит G-Tour». Фронтовых бригад 27. Подробности у менеджеров салона и по телефону 34 43 200. G-Tour. Управляй будущим.
3: Джем без правил.
4: Для слушателей старше 12 лет.
3: Вечернее шоу на Jam FM.
4: Джем без правил.

0: без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Jam FM.
1: Jam без правил.
2: 18 часов и 8 минут в центре города по-прежнему. Невероятная погода. Я надеюсь, что на вас либо шорты, либо юбка. В общем, вы кайфуете в такую погоду. Ну, а мы начинаем. У нас лайфхаки и тренды.
3: Кстати, может быть, не только шорты или юбка, но еще и ледяное ожерелье, например. Это тренд, который я нашла в интернете. Так называется
2: оно ледяное ожерелье. Оно прям реально из-за
3: льда? Сейчас расскажу. А вот оно спасает молодое поколение от аномальной жары. А такое украшение вирусится в соцсетях. Его легко можно сделать дома. Mm-hmm. Что нужно взять? Цепочку берете, ну, любую, так, которую у вас есть.
2: Нитку, допустим.
3: Ну, нет, цепочку, скорее всего. И разместите ее в форме для льда, вот, которая обычно у вас в морозилке. Залейте водой и заморозите. Ледяные кубики дают охлаждающий эффект и помогают телу не перегреться. Однако носить, вот пишут, что такой аксессуар долго не рекомендуется,
2: и чтобы не навредить
3: здоровью. Да, ты обтекаешь, он же тает и все такое. Но суть в чем заключается, что вот эти висюлечки там какие-нибудь на этой цепочке замерзают, образуют льдинки, и ты носишь такое холодное, леденящее ожерелье.
2: Я могу только с физиологической точки зрения это объяснить.
3: Ну,
2: если вам жарко...
3: Такое.
2: Нет, в том плане, что у тебя же на шее проходят сосуды. Угу. Вот здесь основное скопление. Для того, чтобы охладиться, можно просто вот холодное полотенечко на шею так положить, тебе будет легче.
3: Ну,
2: 100%. А теперь немножко вещей, которые делают вашу жизнь проще. Как избавиться от лишнего внимания, если вы находитесь где-то не дома? Ну, вы приехали, например, в отпуск, и вот знаете, продавцы к вам там. Продавцы, кто-то, в общем, какие-то услуги, товары вам предлагают. Чтобы быстро избавиться от назойливых гидов, продавцов, путешествий, вы просто можете говорить о том, что я здесь по работе. И тогда всем им становится без разницы. А теперь шанс проснуться гораздо быстрее. Значит, заведите два будильника с разницей в одну минуту. Это очень важно. И тот, который звонит раньше, его поставьте рядом с кроватью. Ну вот где вы там в ручной доступности. А второй отнесите подальше, но так, чтобы его, ну, естественно, было слышно. И когда прозвенит первый будильник, вы, просыпаясь, поймете, что скоро прозвенит второй. И как будто бы, ну, нет смысла уже засыпать, вы пойдете его отключать. И так потихонечку, помаленечку, вы, естественно, и проснетесь. Вот вам несколько вариантов, как сделать вашу жизнь проще. Какие-то можно попробовать, ну а если вам это ничего не стоит, ну почему бы, собственно, и не попробовать? Вот такие варианты. Ну а дальше по списку, ребята, через 10 минут мы возвращаемся к вам, и там будет честный отзыв. Посмотрим, какие комментарии вы пишете на всяких ваших этих маркетплейсах.

0: вернемся к музыке очень скоро на Jam FM.
1: Реклама. Встречайте «Танк-300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк-300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3.
2: Лето знает, что нам нужно.
3: Распродажа!
2: Скажем дружно.
4: В ТРЦ «Радуга Парк» скидки до 70%. Sela Sportmaster Pro, Zarina, B-Free и другие любимые бренды. ТРЦ «Радуга Парк». Репина 94.
5: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец». ПСБ «Чемпионат России». Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. О кассир.ру. Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784. 718-9584.
6: Телефон рекламной службы Jam FM
7: 235-0905.
6: 235-0905.
8: Jam FM.
9: Где пробки?
10: Спонсор выпуска ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом. По сообщениям, сервис Яндекс.Карты проезжая стоит от Губахинского до Укромного переулка, Шевская, Тепличная до Космонавта, Донбасская, от Никольского переулка до Суворовского. Вильгельм до Генина, от Академика Ванцовского до улицы Краснолесья, постоим на Бакинском Миссаров, от Победы до Кировоградской. Ленина стоит от Луначарского до Карла Липнихта, ЕКАТ от Березовского тракта до моста через ЖД-дорогу.
1: Реклама.
11: Машину летом поменяй. В «Атлантик Про» ты заезжай. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
12: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 18:20. Пришло время честного отзыва. Что это такое? Мы, значит, посмотрели маркетплейсы, почитали ваши там эти комментарии самые и даем какую-то относительную оценку. Я вообще обожаю это делать, потому что мне не нравится, когда вот такая, знаете, история с хейтом. Ну, типа, плохо они там, не то, не сё. Ну, как бы это такое грустное описание, но, опять же, оно, безусловно, показывает качество товара. Вот здесь хочется рассказать про блеск. Ну или бальзам для губ, наверное. Ева говорит, просто супер, мега, ультра крутой бальзам. Поэтому в первый же день съела собака. Потому что она прочитала, там по-английски написано «eat me». Ну типа «съешь меня». Угу. И съела. Придется заказывать еще
3: Какая
2: один.
3: Какая умная собака.
2: Да, может быть овчарка, кстати. Угу. Ну, чисто по каким-нибудь специфическим
3: так,
2: историям.
3: Так, надрессированная.
2: Угу. Да. Оля оставляет комментарий. Значит, она заказала краску для волос, такую, ну, я бы назвал, ну, рыжую, наверное. Ну, да, давайте рыжую. Она заказала краску рыжую, поставила 5 звезд, ей все очень понравилось, видимо, с точки зрения использования. И она говорит, из плюсов в своей голове ты выглядишь себя как Ким 5 с плюсом. Знаешь, что это такое?
3: Я знаю этот мультик.
2: Ну, короче, это девочка там спасатель, в общем, она такая вся спортивная туда-сюда. Да, а это из плюсов, что в ее голове она выглядит как Ким 5 с плюсом, такая рыжая. Но из минусов, на самом деле, ты выглядишь как рыжий из Иванушек. Здесь чисто...
3: У него, кстати, очень хороший натуральный рыжий.
2: Естественно, я просто даже не могу представить количество денег на этих волосах.
3: Угу, ну, я то есть, тоже. Я думаю, там все деньги на них и уходят.
2: Вообще, 100%. Конечно, держать в таком качестве. Вы видели их? Они вообще невероятные. Георгий оставил комментарий. Мне кажется, ну лучше просто не придумать пиар-хода именно для какого-то, собственно, товара. Здесь нет товара, скрыли его. Не понимаю, по какой причине. Но он, во-первых, поставил 5 звезд. Значит, угу. Ему явно понравилось. А ниже пишет. Украли на первый же день. Значит, классный.
3: Угу.
2: Вот, реакция бомба! Соответственно, ребята, покупайте товары, которые останутся у вас навсегда. А может быть, он кошелек, кстати, купил. Тоже вариант. Ну, тут мы можем только поговорить. Не добавить, естественно, и не убавить. Так, у нас с вами есть 10 минут для того, чтобы Яна вернулась с шопинга и рассказала нам свежую историю.

0: Только с квасом.
1: С кефиром вообще-то.
2: А выходные с семьей. У нас так принято. Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг на любой вкус.
3: ТРК «Глобус». У нас так принято.
2: Щербакова 4. 0+.
4: Маршрут перестроен в двор мечты. Утренняя йога. Запах сирени. Полуденный сон в гамаке и вечерние посиделки в беседке. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Телефон рекламной службы «Джем ФМ».
6: 235-0905.
5: 235-0905.
7: «Джем ФМ».
8: «Джем без правил».
9: Для слушателей старше 12 лет.
10: Вечернее шоу на «Джем ФМ».
11: «Джем без правил».
12: 18:31. Пришло время свежих историй.
13: Ты же знаешь, что есть такое мнение, что если вот близнецы, да, люди рождаются близнецами, что они чувствуют друг друга. Мысли, да. Чувства, вообще все, что на свете. Mm-hmm. Какая-то вот у них есть невидимая связь.
12: Мне так нравится, вот, это какая-то магическая история.
13: Да, для магия
12: меня.
13: Какая-то. И вот у нас есть известные наши российские сестры и близняшки. Это Дина и Арина Аверины. И сейчас вот как раз Диночка, она беременна. Вот. И они находились в одном из интервью в студии. Признались, что почувствовали...
12: Это гимнастки, которые...
13: Да, гимнастки почувствовали это важное событие в их жизни. Ну, как бы их жизнь, они как бы одно целое тоже. В общем, Дина призналась, точнее, Арина призналась, я их тоже вечно путаю. Арина призналась, что почувствовала беременность Дины еще до того, как сама Дина не знала, что она беременна.
12: Угу.
13: Как это произошло? Они сидели, две сестрички, просто ужинали. У них был семейный
12: под
13: ужин.
12: Под окном.
13: Да, две сестрички под окном, да. И Арина ей говорит: «Дина, ты как-то изменилась. Вот стала какая-то другая. Поведение у тебя изменилось. Ты, в принципе, как-то вот сияешь иначе». В общем, потом Дина сама об этом задумалась и сделала тест на беременность. И в итоге он показал ей две полоски. Вот так вот сестра ей спрогнозировала первого ребеночка.
12: Да, ну а спрогнозируем ли мы погоду, тут, конечно, непонятно. Но проконсультируемся по этому вопросу у синоптиков. Погода.
6: Прогноз погоды на Jam.fm.
14: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». На завтра, четверг, 23 июля, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 4 метров в секунду. Предстоящей ночью до плюс 18, завтра днем 22-28, выше нуля.
6: Реклама. В клинике «Здоровье 365» понимают, как важна уверенность в диагнозе. Поэтому здесь заботятся о точности диагностики и комфорте каждого пациента.
15: Компьютерная томография на оборудовании нового поколения. Быстро, удобно, в трех отделениях. На Кузнечной 83, Бажова 137 и Черниговском 12.
6: Выбирайте здоровье. «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге. 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: слушателей старше 12 лет.
1: Вечернее шоу на Джем FM.
0: Джем без правил.
2: 18 часов 40 минут, Нейра Дич в студию. Что это такое? Это значит, мы задаем вопрос искусственному интеллекту, а он нам на него отвечает. Сегодня такая какая-то актуальная для меня тема, всегда переживаю по этому вопросу, сегодня еще рано проснулся. Значит, вопрос такой: как собраться за одну минуту, если проспал? Ну вот именно в моменты, когда невозможно.
3: Девчонкам точно невозможно собраться за одну минуту.
2: Возможно, если тебе нельзя опоздать. Ну вот условно у тебя самолет, и тебе надо стопудово, надо выбежать.
3: Ну да, там уже все равно, как ты выглядишь.
2: Да, я вот как бы такие моменты, встречи какие. Ну то что-то такое важное, что тебе никак не пропустить. Есть несколько вариантов ответа. Первое называется метод матрешка. Надевай вчерашнюю одежду прямо на пижаму или, в общем, все, в чем ты спал, натягивай просто на себя. Ты сэкономишь 40 секунд на раздевании и поиске чистых носков. Просто все то, что было вчерашнее, закинулись и поехали. Ты, по крайней мере, знаешь о том, что это чистое. Ну я имею в виду не запачкано там кофе и еще чем-нибудь. Вот, можно сделать так.
3: Главное, привези себя.
2: Есть еще экспресс-душ для лица. Не нужно мыться целиком. Набери в рот воды, набери полные ладони воды и брызни себе на лицо. Эффект бодрости тот же, галстук не намокнет. В общем, я думал, а в рот воды зачем набрать? А, ну, как будто бы микрочистка зубов. Ну, тоже...
3: Освежить дыхание.
2: Да, нормально. Есть еще вариант завтрак выживальщика. Как... сократить вот эту утреннюю сборку. Значит, открываешь кран, пьешь воду, это уже увлажнение, то есть ты как бы дальше идешь жить. Потом жуешь жвачку, это завтрак. И берешь банан, это статус успешного человека с правильным питанием. Ну да, так-то, как будто ты такой со смузи двигаешься. Но в целом, да. Ну и финально, это, наверное, будет больше актуально для девочек. Формат прическа. Я художник, я так вижу. Здесь, наверное, нечего объяснять.
3: Когда ты вот как встала, так и встала, да? Не расчесалась даже. А львиный объем на твоей голове, либо гнездо, я не знаю, как это назвать, у всех по-разному.
2: Как жизнь тебя ночью собрала, вот твой самый лучший бьюти-блогер будет, да? Ты просто отдайся этому мгновению, и все. Ну, в целом, забавно. Некоторые вещи я бы даже взял на заметочку.
3: Если ты придешь в пижаме на работу, буду знать, что ты собрался за одну минуту.
2: А может быть, я уже хожу в пижаме, а ты думаешь, что это костюм? Есть же такие костюмы, кстати.
3: Есть. И, может быть, даже это сейчас тренд.
2: Я, в общем, его хотел себе купить, потом примерил и такой, не, реально пижама. Ну, вообще без вариантов. На мне висит. Ну что, на мне все висит. 10 минут, ребята, и будем подводить итоги этих двух часов.

0: FM без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Jam FM.
1: Jam без правил.
2: 18:56. Хочется сказать вам, конечно, огромное спасибо за эти два часа, что были с нами. А вы знаете, мы каждый день с понедельника по пятницу здесь, в вечернем шоу «Джем без правил» с 17:00 до 19:00. Меня зовут Миша Киселев.
3: А меня Яна Ефимова.
2: Ну а как зовут тебя, мы всегда можем узнать это в личке. Поэтому, если ты хочешь нам написать, без проблем. Плюс 7-932-020-1025. Если не успел поучаствовать в нашей теме, которая была сегодня на первый час нашего вот этого увеселительного мероприятия, мы спрашивали про 5 секунд.
3: Во-первых, на что ты обращаешь внимание при знакомстве первые 5 секунд, да. И у нас победила сегодня Ирина. Иришка, она в Максе
2: если
3: подписана.
2: Правильно говорить, да.
3: Да, но обращались мы к ней, Ирина, поэтому в чем суть? Она написала, что обращает внимание на осанку, на внешний вид человека, на взгляд. Это тоже очень важно.
2: Ну, там накидала, в общем, несколько пунктов. В целом, можете забрать себе. На что еще? Вот нам говорили ни на что. Раньше обращали на кольцо, на татушки, на глаза. В общем, вариантов на самом деле много. Выбирайте тот, который вам нравится чуточку больше. Сегодня говорили про лайфхаки и тренды. Мне понравилось, когда нужно завести два будильника. Хотя я человек, который просыпается вот прям сразу, с первого, но лучше все-таки заводить два. С разницей в одну минуту. Тот, который пораньше клади с собой, а тот, который попозже, положи куда-нибудь на дальнюю полку. Ты будешь понимать, что он зазвенит, и как бы сразу будешь подниматься.
3: А есть те люди, как и я, которые заводят будильник каждую минуту. Я не знаю, их штук до 10 может быть, пока ты уже не встанешь. В общем, такие тоже есть. Но я еще в этой рубрике рассказала про ледяное ожерелье, которое можно изготовить у себя дома и тем самым спастись в жару.
2: Я думаю, в ресторанчик не выйдешь, но по двору прогуляться можно.
3: Угу.
2: Как бы будет, как это?
3: А можно трендово.
2: Можно же его лизнуть.
3: Лизнуть можно,
2: я,
3: да.
2: И раньше бусики такие были с конфетками.
3: Они и сейчас продаются.
2: Да, но я их сейчас в магазине просто... Ну, я не встречаю, по крайней мере, вот так по щелчку.
3: Это
2: я
3: в детском отделе просто.
2: Заказать можно... Не, я-то вообще завсегда тоже в детском отделе. Но вот я знаю... Ну, в общем, очень редко. Захотелось. Закажу, попробую. Как всегда, вкусно. Ну и вкусно было нам тоже вместе с вами все эти два часа. Ну и напоследок, как всегда, хочется сказать, нам сегодня было с вами хорошо. Мы очень надеемся на то, что это чувство...
3: Взаимно.

0: Спонсор выпуска ООО «Уникум Плюс», официальный дилер Kia в Екатеринбурге на Росточной 38.
1: Новости на Jam FM.
2: Добрый вечер. Ситуация с федеральным бюджетом в России остается устойчивой. В июне его впервые с начала года исполнили с профицитом. Он составил 196 миллиардов рублей. При этом не нефтегазовые доходы во втором квартале выросли более чем на четверть. Об этом заявил Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам. Президент также отметил, что банки стали активнее выдавать ипотечные кредиты и займы предприятиям. По оценке Минэкономразвития, в мае российский ВВП вырос на 0,3%, а трудности на топливном рынке президент назвал временными. Раненая при атаке на склад в Краснодаре девушка скончалась в больнице. Трое пострадавших остаются в медучреждениях города. Шестерым оказана амбулаторная помощь, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. Жители Екатеринбурга отправили на 7 лет в колонию за дачу крупной взятки с целью уклонения от службы в армии, сообщила пресс-служба судов Свердловской области. По данным следствия, зимой прошлого года призывник Владимир Соколов передал знакомому 675 тысяч рублей для получения фиктивных медицинских документов об отсрочке. Из этой суммы 500 000 посредник оставил себе, а двум привлеченным к схеме медикам досталось 130 тысяч. Врач без медицинских показаний провел призывнику операцию, оформил фиктивные документы для военкомата, но схему раскрыли силовики. Призывник вину признал, раскаялся. Помимо срока он получил штраф 1 350 000 рублей, пишет «Коммерсант». Специалист Свердловского Роспотребнадзора призвал выбросить весь урожай с затопленных огородов. Такие овощи, фрукты, ягоды надо уничтожить, даже если они выглядят нормальными, заявил Олег Лебедев, замначальника Ирбитского отдела ведомства. Паводковая вода очень специфична, количество потенциальных возбудителей инфекции в ней бесконечно. Провести дезинфекцию, чтобы убить каждого, невозможно. Так что только утилизация, сказал эксперт. Сейчас в Свердловской области затоплено более 3000 приусадебных участков, сообщает «Новый день». Часть домов в Верхоседском районе Екатеринбурга осталась без горячей воды. Сначала жильцов предупредили об отключениях с 20 по 23 июля, потом ограничения продлили до 27-го. Отключение объясняют ремонтом на Новосвердловской ТЭЦ. Изначально была информация, что на 10 дней, пока длятся работы на станции, воду отключат только в Березовском, а также части домов Кировского и Октябрьского районов Екатеринбурга. Теперь ситуация коснулась и части Верхоседского, а также Орджоникидзевского районов. По словам энергетиков, по плану ремонт должен закончиться в следующий понедельник, но они постараются завершить его раньше. Центробанк в эту пятницу снова вернется к обсуждению вопроса ключевой ставки. Самым вероятным сценарием эксперты называют сохранение показателя на уровне 14,25%. Доллар 78,55, евро 89,76.
1: Реклама. Внимание! Отличная новость! «Уникум» – официальный дилер Kia и Honda объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость, срок поставки 7-10 дней, оплата только при выдаче автомобиля, гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера «Уникум». 30 лет в Екатеринбурге. Росточная, 38. Звоните плюс 7-343-372-77-77. Прогноз погоды на Jam FM.
0: На завтра, четверг, 23 июля, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 4 метров в секунду. Этой ночью до плюс 18, завтра днем 22-28, выше нуля.
3: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266-01-399.
4: Для слушателей старше 12 лет.

Ираклий, свежая вещица, и на Jam FM солнце внутри, нас, значит, пошире улыбни. Да и к тому же у нас за бортом в разгаре летний вечерок, планов тебе приятных. С меня, как всегда, хорошая музыка, зовут Диджей Дэн. Скоро Эдвард, Майя, Вика Джигулина, еще раньше, а Настя, прямо сейчас Юлиана Караулова на Jam FM.

0: Реклама.
1: Лето знает, что нам нужно.
2: Распродажа!
1: Скажем дружно.
3: В ТРЦ «Радуга Парк» скидки до 70%. Сэла, Спортмастер Про, Зарина, Бифри и другие любимые бренды. ТРЦ «Радуга Парк». Репина 94.
4: Маршрут перестроен в прогулочный сквер. Шезлонг в тени деревьев. Аромат гортензий. Жужжание пчел и любимая книга. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Кроватка, коляска и кресло. Даже ребенку известно. Кроватка, коляска и кресло. Это наше законное место. С креслом, коляской, кроваткой жизнь ребенка в порядке.
6: Купили ребенку кроватку и коляску, а автокресло купить не забыли? Кроватка, коляска, кресло – это то, что необходимо для жизни вашего ребенка.
7: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
8: Телефон рекламной службы «Джем-ФМ».
9: 235-0905.
8: 235-0905.
9: «Джем-ФМ».
10: Для слушателей старше 12 лет.
11: Свежие истории на «Джем-ФМ».
12: Привет! Екатерина Волкова рассказала о нервном срыве из-за собаки. Звезда сериала «Воронины» пожаловалась на поведение своей собаки. Дело в том, что хвостатая любимица не слушается свою хозяйку и периодически от нее сбегает. Актриса прокомментировала. Цитирую. «Это уже не первый побег в нашей истории. Раньше Бу и Ру могли сбегать на пару, но они всегда были рядом. Я крикну, они тут как тут, виноватые, но отзывчивые. А этот? Бро рванул так, будто за ним гнались черти. Не слушал меня вообще. Бежал как сумасшедший, а я одна. Одна в тапках по поселку, с одним только криком от страха. Ну и наорала от страха, от бессилия». Как пишет Супер, актриса надеется, что это временное явление. Поведение собаки должно измениться. Поклонники поддержали Екатерину и полностью разделили ее недовольство. Многие посоветовали отвезти собаку к кинологу, чтобы она научилась слушаться человека. Отмечу, что Акита появилась у Волковой в прошлом году. Помимо нее у звезды есть еще две собаки. Да уж, настоящая вредина. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Джем-ФМ.
11: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
13: На завтра, четверг, 23 июля, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 4 метров в секунду. Этой ночью до плюс 18, завтра днем 22-28, выше нуля. Также завтра в Риже, Краснотуринской Ревде тоже переменная, возможен дождь, до плюс 28.

0: Музыка.
1: На Jam FM.
0: Настроение.
1: На Jam FM.
0: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
1: Jam FM.

0: Бахти на Jam FM.
1: Добрый вечер. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в четверг встречается с госсекретарем США Марко Рубио на полях саммита АСЕАН на Филиппинах. Дух Анкориджа еще жив, и встреча состоится, ее подтвердил и глава Госдепа. Две ядерные державы не могут не общаться, сказал Рубио. На этих новостях индекс Мосбиржи подскочил выше отметки в 2100 пунктов. По словам экспертов, встреча будет посвящена российско-украинскому урегулированию. В Екатеринбурге усилили проверки в общественном транспорте. Масштабная охота на зайцев стартовала 22 июля. Проверки охватывают весь городской транспорт, однако под особый прицел попали автобусы. По статистике, именно там пассажиры чаще всего забывают оплатить проезд, пишет газета «Ведомости». Для обеспечения тотального контроля на городские маршруты ежедневно заступают 9 специальных бригад, состоящих из 20 сотрудников. Власти напоминают, что экономия на проезде в 42 рубля может обойтись гораздо дороже. Штраф за безбилетный проезд составляет 2500 рублей. Свердловскую область на 2 дня накроет смог, предупредили в Уралгидромете. С 20 часов 22 июля на территории региона ожидаются неблагоприятные метеоусловия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Отмена предупреждения ожидается в 20 часов 24 июля. Напомню, в начале этой недели в Свердловскую область на смену сильным ливням пришла теплая погода. Все благодаря антициклону, который во вторник достиг Среднего Урала. По прогнозам синоптиков, отсутствие дождей и жара могут сохраниться вплоть до конца месяца. Ночь и спокойствие поселились в Екатеринбургском зоопарке. Так зовут новых обитателей зверинца. Это пальмовые циветы. Животные переехали в Екатеринбург из зоопарка Новосибирска. Сестер цивет зовут Ниша и Шантия. А ночь и спокойствие – это перевод их имен с санскрита. Циветы – род хищных млекопитающих из семейства виверовых. Внешне они напоминают удивительное сочетание кошки, куницы и енота. Ведущий модного приговора назвал самое модное сочетание в одежде на лето. По мнению стилиста Александра Рогова, самый беспроигрышный образ в летний период – это прямые классические джинсы и простая однотонная футболка, майка или рубашка. Ранее Рогов рассказывал, что в моду вернулись футболки с номерами, а еще что дорогие ювелирные изделия скоро заменят украшения наклейки. Стилист обратил внимание на один из брендов, который выпустил стикеры в виде колье, браслетов, колец и серьги. Эксперт заявил, что украшения моментально стали вирусными среди модной публики. Доллар 78.55, евро 89.76.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: Спонсор выпуска ООО «Октранс Автоцентр» «Джетур Глазурица». На завтра, четверг, 23 июля, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь. Ветер при этом переменных направлений от 2 до 4 метров в секунду. Ночью до плюс 18, завтра днем 22-28 тепла.
0: Реклама. G-Tour – это твое направление. G-Tour – это твое время. И оно наступает сейчас. Только до конца июля этого года в автоцентре «Глазурит G-Tour» от 2 159 900 рублей. Официальный дилер «Глазурит G-Tour». Фронтовых бригад 27. Подробности у менеджеров салона и по телефону 34 43 200. G-Tour. Управляй будущим.
3: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266-01-399.
4: Для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама. Маршрут перестроен в сосновый лесопарк. Хруст иголок под ногами, воздух полной грудью, беличий хвост, промелькнувший среди ветвей, и тишина. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Давос пародировал танец Шакира. Недавно отгремело главное спортивное событие этого года – чемпионат мира по футболу. В финале за кубок сражались сборная Испании и Аргентины. В перерыве между игрой на поле выступали популярные звезды – Мадонна, группа BTS, Джастин Бибер и, конечно, Шакира. Последняя особенно приковала внимание у телевизора российского артиста. Давос смотрел чемпионат в домашней атмосфере и, увидев выступление селебрити, решил повторить ее уже культовую хореографию. На видео Давида сняла его супруга Мари Крамбрери. Как пишет Супер, Мари просила избранника позволить ей посмотреть выступление, но Давид был непреклонен. Он прокомментировал, цитирую, «Чем я хуже Шакиры?» Поклонники с восторгом отреагировали на танец. В сети прокомментировали. «С таким мужем и жить не скучно. Давид молодец, веселит Марину. Правильно говорят, что хорошее чувство юмора у мужчины – одно из самых главных качеств». Действительно, Дава, как обычно, в своем репертуаре. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
1: Прогноз погоды на Jam FM.
3: На завтра, четверг, 23 июля, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь. Ветер при этом переменных направлений от 2 до 4 метров в секунду. Ночью до плюс 18, завтра днем 22-28, тепла. Также завтра в Первоуральске, Плевском, Тринской, Асбесте тоже переменная, возможен дождь до плюс 28.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра, а ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: крепче, прижимаю поближе, без остатка раствори.
1: Джем FM.
2: Утром.
1: Джем FM.
2: Днем.
1: Джем FM.
2: Вечером.
1: Джем FM.
2: Ночью.
1: Всегда Джем FM.

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра, четверг, 23 июля, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 4 метров в секунду. Этой ночью до плюс 18, завтра днем 22-28, выше нуля. Также завтра в Риже, Краснотуринской Ревде тоже переменная, возможен дождь до плюс 28.

жить, стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка всегда себя выбирает.

0: 102.5 Jam FM.
1: Пока-пока, котики, моя пармотики, я вас оставлял, я уже скучал, чау. Пока-пока, котики, пустота в животике, надо подкрепиться, жука-жука, пиццу.

0: Крепится, жака, жука, пицца.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Свежие истории на Jam FM.
3: Привет! Анна Семенович рассказала, что подарила в этом году маме на день рождения. Певица поделилась с поклонниками тем, что в этом году решила обрадовать родительницу нетипичным подарком. Вместо дорогих украшений, люксовой одежды или техники, она решила купить то, что вызовет улыбку на лице близкого человека. Аня купила саженцы прекрасных цветов. Звезда призналась, что купила пышные гортензии на рынке. Она планирует посадить растения вместе с мамой. Сам праздник по случаю дня рождения прошел просто великолепно. На столе были семга на гриле, закуски и оливье. После ужина семья душевно поговорила в саду о жизни. Как пишет Супер, Семенович не впервые радует маму подарками, связанными с садом или огородом. Так однажды она исполнила давнюю мечту Татьяны Дмитриевны, подарила ей теплицу. В итоге женщина высадила сочные огурцы и баклажаны. В планах на ближайшее будущее облагородить большую часть территории цветами. Думаю, что у мамы и дочки все непременно получится. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра, четверг, 23 июля, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь. Ветер при этом переменных направлений от 2 до 4 метров в секунду. Ночью до плюс 18, завтра днем 22-28 тепла. Также завтра в Первоуральске, Плевском, Тринской, Асбесте тоже переменная, возможен дождь до плюс 28.
2: Jam.fm 102.5 Jam.fm.
3: Я летал во сне. Я летел к тебе по звездам, и коснись ко мне. Пока нам еще все можно, но дом наш опустел.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: FM.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Реклама. Маршрут перестроен в двор мечты. Утренняя йога, запах сирени, полуденный сон в гамаке и вечерние посиделки в беседке. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: У вас ремонт, а в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
2: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
3: И снова музыка. Прямо сейчас.
4: 102.5. Джим ФМ.

0: Реклама. У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
1: УСТ Петрович. Санкт-Петербург. Украин 106-784-754-56-55.
2: Джем
3: FM. 102,5. Джем.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Свежие истории на Джем FM.
6: Привет! Анита Цой рассказала, как началось ее увлечение огородничеством. Певица призналась в любви к огородничеству. Артистке 55 лет, и на ее участке есть почти 20 теплиц и большой сад. А за растениями ухаживает целая команда профессиональных агрономов. В беседе с журналистами звезда рассказала, как началось ее увлечение. Она прокомментировала. Сначала выращивала в них картофель, морковь, свеклу и другие культуры. Потом втянулась в это дело. А когда начала еще закрутками заниматься, то поняла, что мне нужно больше урожая. По словам певицы, справиться с дачными хлопотами в одиночку было бы невозможно. Агрономы не только помогают бороться с вредителями, но и обучают ее тонкостям ухода за растениями. Поклонники полностью поддержали Аниту. Да, ведь она такая не одна. Действительно увлекает. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Джем FM.

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра, четверг, 23 июля, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь. Ветер переменных направлений от 2 до 4 метров в секунду. Этой ночью до плюс 18, завтра днем 22-28, выше нуля.
2: СМИ Радио Джем. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266 01 399.
3: Для слушателей старше 12 лет.

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра, а ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: FM.
1: Утром
0: Jam FM.
1: Днем
0: Jam FM.
1: Вечером
0: Jam FM.
1: Ночью
0: Всегда Jam FM.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266 01 399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266 01 399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Jam FM. Будильник 7.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра, а ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM. You shot me so damn.

0: ближе, ближе, так близко.
1: Если рядом умная колонка,
2: ага.
1: Скажи, включи Jam FM.
3: Включаю Jam FM.
1: Да-да, Jam FM.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: 102.5 Джем FM.
1: Пока-пока, котики, моя пармотики, я вас составлял, я уже скучал, чау. Пока-пока, котики, пустота в животике, надо подкрепиться, жука-жука пиццу.

0: музыка.
1: На Jam FM.
0: Настроение.
1: На Jam FM.
0: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
1: Jam FM.